Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей. Услыши мя обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня нечистое усть неимущая и во гресех содержима, упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит и восстань в помощь мою, излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Яко стрелы Твоя онзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах истлякохся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзай уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая о благах у мя, за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил и все дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачи всяческая суета, всяк человек живый, убо образом ходит человек, обачив своим отеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть, от всех беззаконий.

Дал мне еси, онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси. Отстави от меня раны твоя, от крепости бо руки твоей я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко присельник аз есть у тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби мне да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, и внят мне, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твоя и помышлением твоим несть, кто уподобится тебе. Возвестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси, всесожжений и огресений взыскал еси, так дарьях все прииду. В главе из них нижне писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех, и закон твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, ты разумел еси, правду твою не скрых в сердце моем, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро твоих от меня. Милость твоя и истина твоя выну да заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа. Постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишася паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи ми вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою, изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся, хотящие ми злая. Да примут обестут свой глаголющий ми, благо же, благо же. Да возрадуются и возвеселятся в тебе все ищущие тебе, Господи. И да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне. Помощник мой и защититель мой, если ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Бога в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Врази мой реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в суе глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, и схождаши вон и глаголаши вкупе. На мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя, еда спя и не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего, на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от мне, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушайтеся костем моим, поношахами врази мои, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты си сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избодим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя бесцены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань, вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои о цареве. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословить о Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею. И на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды. И наставит Тебя дивна десница Твоя, стрелы Твоей изощренны сильне. Люди под Тобой падут в сердце враг царевы, престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно истакти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна преиспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, занятой есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатые людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и преиспешренно. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князи по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, усвятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог. Вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивай нас, як уже и единородного Твоего Сына о нас дать и изволивай, сподобивай нас достойны быть и Твоей любви, дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий со грешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец есть мы, и всуе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милости. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю же возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божией державней земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, тогда заступает и, яко се цари земсти, собравшися, снедушася в купе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, там о болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполнена десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде брати Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите домы его, якуда повесьте в роде ином, яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородние же и сынови человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтири гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится вовек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в роды род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят, яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правие за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей озреновений быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яков негда умрете ему, не возьмется, ни жесть нидит с ним слава его. Яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотвориши ему. Внидит даже до рода отец своих, даже до века не узрит света,
и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну.

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои Иисусе, звери и дубравни, и скоти в горах и волове, познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание мое, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплетаешь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей я полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав, вознепчевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тому путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и в них да судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех роди мя мати моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миссии. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и устами возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Творилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Се человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божий, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, и деже небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепце изыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меси, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрымя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание во граде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба. И аще бы, ненавидя мя, на мя вели речевал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его. Разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови исти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворились и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешать, а пред Тобою. Ты бы весь естества моего, утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли, яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты бы еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко попра мя человек, весь день боря стужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий имя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на Тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся и скрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не низведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положил иси, и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоем. Да возвратятся вразимые вспять, вон же аще день призову Тя. Все познах, яко Бог мой, еси Ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил иси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спасея мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог судья им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловишь душу мою на подошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье в сретение мое и вишь. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, вонми посетите вся языки. Да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижившися языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой еси. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на врагах моих. Не убий их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я, защитничи мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лиже не насытятся и поропщут. Аже воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей. Яко былоси заступник мой и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой еси Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный еси, не зложилыси нас, разгневался еси и ущедрилыси нас. Стряслыси землю и смутилыси ее, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показалыси людям Твоим жестокая, напоилыси нас вином умиления. Далыси боящимся Тебе знамение, еж убежати от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл меси, наставил меси, яко был иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоем вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет. Тако воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того бо спасение мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонение и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваша. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходне и безводне. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был еси помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапо состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в обозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя и горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая и глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вы вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о Нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси, Боже, разжигал неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положил и скорби на хребте нашем, возвел и человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел и в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мое и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глазу моления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот и погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животные Твоя живут на ней, уготовилась и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сил возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине посребрени, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелась и на высоту пленилась и плен, приялась и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходящая смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власт приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога Твоя в крови, язык пест Твоих от врага от него. Видено быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Се даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и

Спаси меня, Боже, яко вне душа воды до души моей я. Угли Бог в темени глубины и несть постояние. Придох во глубины морские я, и буря потопи меня. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои. Вот еже уповать имя на Бога моего. Умножившися паче влас главы моей я, ненавидящие мя туни. Укрепившися в рази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты уведелись и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их, братья мои, и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подошу на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и неже да пожрет меня глубина, неже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынос лицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и яко ванны своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят и, и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне, подчися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моей я души недуг, и сия исцеление ведай. Исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже еле, а не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти имя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудом бы их многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, в них даст кудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть его, пожените и имите его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в люди, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да восприимут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет яко дождь на руну, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях яко правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется пача ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя Его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в Нем вся колено земная, все языцы ублажат Его.
благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди, слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим. Изыдет, яко истука неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои сему, и дни исполнения обрячутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним. Все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в суе правдих сердце мое, и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось я в них да разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажите Твои я. Помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего. Гора Сион сия, в ней же вселился Иси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Твоя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и возжгоша огнем светило Твое, на земле сквернише жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики вкупе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же Царь наш прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змея в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал и сия. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. Исповемуйся Тебе, Боже, исповемуйся Тебе и призовем имя Твое, повеем вся чудеса Твоя. Егда приму время, аз правоты воссужду. Растаяся земля и все живущие на ней, аз утверди столпы ея. Рех беззаконующим не беззаконную те, согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, Его смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди Его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведный.

В Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша вседший на кони, ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью и сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь о Тя воды, Боже, видишь о Тя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя,

Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене. Ты бы весь и вышний Царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Яко же отсюда в отчаяние впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми о колях, дух со сложением оскверних, всяк уда каянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаяся, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедай мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим,
и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне. Понеже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася. Еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля. Яко не вера ваша Бога, вине же уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и дверь.